0: Сегодня днем по Минской области будет пасмурно, пройдут дожди, ливни и грозы. Ветер слабый и временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Минская.

реклама на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучшее. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет пасмурно, пройдут дожди, ливни и грозы. Ветер слабый и временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама на «Минской волне». 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет пасмурно, пройдут дожди, ливни и грозы. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет пасмурно, пройдут дожди, ливни и грозы. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: на Минской волне.
1: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Дорогое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Неспеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых Дорогах. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как Беларусь сотрудничает с другими странами и что предлагает создавать Китай.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил народ Швеции с национальным днем. В эту дату европейское государство празднует ряд важных для себя событий. Александр Лукашенко уверен, что народы нашей республики и королевства довольно похожи между собой. Политик подчеркнул, официальный Минск всегда готов возобновить диалог со Стокгольмом. Президент считает, что такое сотрудничество будет выгодно жителям обоих государств. Александр Лукашенко пожелал народу Швеции процветания и мирного неба над головой. Беларусь и Вьетнам намерены расширять сотрудничество в сфере образования. Соответствующую тему обсудили представители двух государств высокого уровня. Стороны затронули ряд тем, в их числе обучение слушателей из Азиатской республики в отечественных вузах. Также речь шла о реализации ранее заключенных соглашений и проектов. По итогам встречи официальные Минск и Ханой подтвердили интерес к усилению взаимодействия.
0: К новостям в мире.
1: Россия готова вести диалог с Россией по конфликту на Украине. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Он уверен, что государства Европы должны общаться с официальной Москвой по такой теме. Политик намерен обсудить взаимодействие с Кремлем, с лидером Франции, Великобритании и Украины в ближайшее время. Напомню, важность диалога с Россией ранее отметил французский президент Эммануэль Макрон. К новостям регионов. Акция «Безопасные каникулы» продолжает идти в Беларуси. Инициатива направлена на предотвращение разнообразных инцидентов с участием детей. Событие затрагивает и Минскую область. Например, недавно МЧС Воложенского района провело занятие для учащихся трех местных школ. Мероприятие состоялось на базе мини-центра безопасности жизнедеятельности. Ребятам напомнили правила поведения у водоемов и также вручили тематические подарки. И в завершение выпуска Китай представил проект мобильной морской гавани. Согласно концепту, объект представляет собой искусственный остров. Его основой должны стать ядерные реакторы на элементе под названием торий. Их считают более безопасными по сравнению с установками на уране. Комплекс может содержать и другие системы, от ветряных турбин до производства водорода. Такие высокотехнологичные порты предлагают размещать на торговых путях. Острова будут служить точками зарядки и заправки грузовых судов. Вместе с тем, пока речь не идет о реализации проекта в ближайшем будущем.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 82 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
5: Дети, дети, дети, дети в интернете.
6: Привет, я Лана. Твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
7: Привет, меня зовут Леша Поух. И сегодня я хочу узнать, как работает микрофон.
6: Тема активирована. Выдаю информацию.
7: Микрофон – это как электрическое ухо. Его главная работа – превращать звуковые волны в электрический сигнал. Когда мы говорим, воздух дрожит и толкает тонкую мембрану внутри микрофона. Мембрана начинает вибрировать в такт голосу, а дальше эти движения превращаются в ток. От того, как это происходит, зависит тип микрофона. Первый тип – динамические. Внутри у них есть катушка и магнит. Мембрана двигает катушку рядом с магнитом, и так рождается электричество. Такие микрофоны очень крепкие. Их часто используют на концертах. Они не боятся громкого звука и ударов. Второй тип – конденсаторные. Здесь мембрана работает как одна из пластин электрического конденсатора. Они очень чувствительные и лучше всего подходят для записи песен или подкастов в студии. Они улавливают малейшие оттенки голоса. Третий тип – электронные и MEMS-микрофоны. Это крошечная деталька, которая стоят в твоем смартфоне, планшете или наушниках. Они такие маленькие, что их едва можно разглядеть, но работают они очень четко. Благодаря им мы слышим друг друга по телефону и записываем видео.
6: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
7: Спасибо, Лана. Думаю, нет. На сегодня это все. Я запомнил. Микрофон – это входная дверь для звука в цифровой мир. Но раз микрофоны слышат, важно помнить о безопасности и приватности. Проверять, каким приложением на телефоне вы разрешаете доступ к микрофону. Отключать гарнитуру и не забывать закрывать крышку ноутбука. Здорово, когда техника нас слушает. Но только тогда, когда мы этого сами хотим. Пока, Лана.
6: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на Минской волне.
5: Дети, дети, дети, дети в интернете.
0: Минская волна. Звук сочного лета.

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет пасмурно, пройдут дожди, ливни и грозы. Ветер слабый и временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как много воды расходуют белорусы и что произошло на орбите Земли.
0: Новости.
1: Беларусь не намерена вести боевые действия с другими государствами. Об этом заявил президент нашей республики во время рабочей поездки в Гродно. Александр Лукашенко подчеркнул, что официальный Минск желает мирно сосуществовать с другими странами. Политик уверен, только созидательный труд может вести к развитию какого-либо народа. Вместе с тем президент отметил, геополитическая обстановка вокруг Беларуси остается непростой. Потому вооруженные силы нашей страны должны быть готовы к отражению потенциальной агрессии. Один житель Беларуси в среднем использует около 140 тысяч литров воды в год. Такой информацией поделились в Национальном статкомитете. Как отметили в ведомстве, по итогам прошлого года государство изъяло из поверхностных и подземных источников около 1,5 триллионов литров важной жидкости. Больше всего ее используют в Минской области. На второе место можно поставить Гродненский регион. На третьей позиции находится Гродненская область.
0: К новостям в мире.
1: США и Иран вновь нанесли удары друг по другу. Так, американские силы атаковали военную инфраструктуру Исламской Республики в двух регионах. Также подразделения официального Вашингтона сбили 4 беспилотника над Ормузским проливом. В ответ Тегеран запустил группу ракет и дронов по базам США в Кувейте и Бахрейне. Согласно последней информации, наземные объекты не пострадали. Напомню, Соединенные Штаты и Иран все еще ведут переговоры о разрешении конфликта между собой. Новостям регионов. Минобласполком объявляет конкурс на роспись фасада одного из своих зданий. Идеи могут предлагать как одиночные авторы, так и коллективы. Заявки будут принимать со следующей среды и до 1 июля включительно. Отправлять эскизы допустимо на бумажных носителях и через электронную почту. Другие подробности разместили на сайте Минобласполкома. И в завершение выпуска. Новый случай утечки воздуха произошел на Международной космической станции. Две точки потери газовой смеси выявили в переходной камере к российскому модулю «Звезда». Космонавты уже загерметизировали одну из трещин. Идет подготовка к закрытию второго участка. Отмечу, что в работах участвовали представители России. Агентство НАСА поручило своим специалистам перейти на пристыковку космический корабль на случай непредвиденных ситуаций. Тем не менее, астронавты уже вернулись на МКС. Причина утечек пока неизвестна.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 82 копейки белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 12+.
1: Мода, здоровье и уход за собой. Все, что делает нас прекраснее. В авторской программе Вики Красовской «Красовская о красоте».
2: Лето наступило, а вместе с ним и пляжный сезон. Поэтому без модного купальника нам не обойтись. Ловите три тренда. Двойной. Мы носили две майки, два ремня, две рубашки. И вот пришло время двойных купальников. Модели, сшитые так, будто одна надета на другую, выглядят как минимум оригинально. Блестящий. Пайетки, мелкий шиммер, ткань с металлическим блеском и даже стразы. Этим летом на пляже модно сиять. Ну и, конечно же, с 3D-цветами. Тренд вот уже который сезон подряд. Не для заплывов на длинные дистанции, зато выглядит очень женственно и романтично. Будьте неотразимы, экспериментируйте и сияйте.
1: Красота – это не модные тренды, это искусство быть собой. Красовская о красоте на МВ-радио. Лучами жаркого солнца согрето лето на Минской волне.

0: на Минской волне. Открый для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Своё.бай». Твой надежный доведник по Минщине и усёй краине. Туристичный портал «Своё.бай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Своё» значит лепшее.
1: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала «Белгосстраха» по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал «Белгосстраха» по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
2: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
3: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
4: Авто продавай на «Бутик Автобай».
3: Авто меняй на «Бутик Автобай».
4: Авто покупай на «Бутик Автобай».
5: Более 3500 хороших авто в наличии.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
5: на сайте «бутикавто.бай».
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет пасмурно, пройдут дожди, ливни и грозы. Ветер слабый и временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: Реклама.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
3: Думаем, идея классная.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 17 до 20 градусов по Цельсию. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит знать выпускникам школы, как можно попасть на Северный полюс.
0: Новости.
1: Беларусь готова вести конструктивный диалог с соседними западными государствами. Об этом заявил президент нашей страны во время выступления на Республиканском фестивале национальных культур. Глава государства уверен, мероприятие стало масштабным событием за свою 30-летнюю историю. Сейчас в нем участвуют представители более чем 40 национальностей. Александр Лукашенко считает, что такое положение дел отражает желание официального Минска сотрудничать с другими странами. Участники первого централизованного экзамена смогут узнать свои результаты сегодня. Об этом рассказали в Республиканском институте контроля знаний. Ведомство уже завершило обработку бланков ответов и рассчитало баллы ребят. СМС-сообщения с ними начнут рассылать школьникам после 2 часов дня. Специалисты напоминают, оповещения приходят только от адресата rikts.by. В сообщении нет никаких ссылок, только наименование сдаваемого предмета, набранный балл и номер бланка.
0: К новостям в мире.
1: Противовоздушная оборона России перехватила не меньше 370 беспилотников за минувшую ночь. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны. По информации ведомства, наиболее сложная обстановка была в Ленинградской области. Там сбили почти 40% от всех замеченных боевых дронов. Воздушная атака на регион продолжалась и утром. Согласно последней информации, в результате ударов пострадавших нет. Однако ряд объектов получили повреждения. Республиканская донорская акция пройдет в Беларуси. Мероприятие организуют на базе столичного дома Белорусского союза женщин в предстоящий понедельник. Приходить приглашают людей в возрасте от 18 до 65 лет. Им предлагают сдать кровь и ее компоненты для помощи другим лицам. Добровольцам необходимо иметь при себе паспорт и выписку из поликлиники. От мужчин также потребуют военный билет. Отмечу, что акция будет проходить с 10 утра до часу дня. И в завершение выпуска. Корпорация «Росатом» завершила основной отбор участников в новую экспедицию на Северный полюс. Свои заявки на конкурс отправили более 5000 школьников из разных стран. Свои силы попробовали и более 400 юных белорусов. В итоге эксперты выделили 10 наших соотечественников. Им нужно представить свои идеи на тему финального задания. Победитель отбора от каждого государства получит возможность отправиться на Северный полюс на борту атомного ледокола.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 82 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на «Минской волне».
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет пасмурно, пройдут дожди, ливни и грозы. Ветер слабый и временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: Реклама.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смоленске.

0: Левичах в Минске плюс 20.
1: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
0: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как милиция борется с мошенниками и что происходит с биткоином.
1: Новости.
0: Власти Беларуси будут делать все необходимое для развития здравоохранения. Об этом заявил президент нашей страны во время рабочей поездки в Гродно. Александр Лукашенко подчеркнул, что государство не может процветать без труда медиков. Потому правительство намерено вкладывать ресурсы в модернизацию сферы и повышение компетенций специалистов. Увеличивать рассчитывают и зарплаты медиков. Выполнять задачу рассчитывают в том числе за счет оптимизации работы действующих объектов здравоохранения. Милиция Беларуси получила более 400 сообщений о звонках телефонных мошенников за минувшие сутки. Об этом сообщили в МВД. За счет полученной информации правоохранители смогли предотвратить большинство случаев нарушений закона. Также специалисты заблокировали десятки платежных реквизитов и счетов преступников. Тем не менее, злоумышленники все же смогли обмануть около 40 человек. Правоохранители призывают белорусов сообщать о звонках мошенников по телефону 102.
1: К новостям в мире.
0: Страны НАТО могут выделить крупный кредит Украине. Об этом пишет издание «Политика». По информации журналистов, участники Альянса обсуждают направление официальному Киеву более чем 40 миллиардов евро. В таком случае деньги пойдут на финансирование военных нужд Украины. Инициативу рассчитывают рассмотреть более подробно на предстоящем саммите НАТО. Мероприятие должно пройти в начале следующего месяца. К новостям регионов. Как минимум 3 человека получили травмы из-за неосторожного обращения с огнем в Минской области за минувшие сутки. Такой информацией поделились в МЧС Центрального региона. Например, в Пристоличном районе мужчина пытался разжечь костер с помощью бензина. Пары топлива воспламенились, и человек получил ожоги. Пострадавшего доставили в больницу. Аналогичный случай произошел и в Смолевичском регионе. Специалисты призывают белорусов строго соблюдать меры пожарной безопасности. И в завершение выпуска. Курс биткоина опустился до минимума последних 2 лет. Сегодня утром цена одной единицы криптовалюты составляла меньше 60 тысяч долларов. Однако позже стоимость цифрового актива вернулась за пределы психологической отметки. Отмечу, что за последний месяц монета потеряла треть своей ценности по отношению к доллару. Ситуацию объясняют сложностями с принятием новых законодательных корректировок в отношении криптовалют в США. Также на ситуацию влияет кризис на Ближнем Востоке и привлекательность инвестиций в сектор технологий искусственного интеллекта.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 82 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
5: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
4: А на горячее?
5: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
4: А еще? А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет пасмурно, пройдут дожди, ливни и грозы. Ветер слабый и временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наша музыка на Минской волне.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках-Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, кто посещает Беларусь и насколько выносливы люди.

0: жителей Беларуси должна объединять память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом заявил президент нашей страны во время выступления на Республиканском фестивале национальных культур. Александр Лукашенко напомнил, против немецко-фашистских захватчиков сражались представители более чем 70 национальностей. Политик уверен, что благодаря героизму тех людей сейчас в Беларуси могут жить и развиваться носители самых разных культур. Потому президент призвал соотечественников не забывать о подвиге советского народа. Заместитель лидера Китая Хань Чжэн прибыл с рабочим визитом в Беларусь. Высокопоставленный гость является одним из высших руководителей Поднебесной. Представитель официального Пекина намерен принять участие в открытии белорусско-китайского форума промышленного и инвестиционного сотрудничества. Также он рассчитывает посетить международную выставку «Белагра-2026» и ряд знаковых культурных объектов нашей страны.
1: К новостям в мире.
0: Большинство жителей США выступают за окончание военной операции против Ирана. Об этом пишет одно из крупнейших британских изданий The Economist. Журналисты изучали недавний опрос ряда американцев. Так, идею заключения мирного соглашения с Исламской Республикой поддерживали почти 70% респондентов. Отмечу, что такая позиция становится все более сильной у жителей США с самого начала военной операции Белого дома против Ирана. К новостям регионов. Выставки на Кургане Славы досрочно прекратили свою работу. Об этом сообщили в Минобласполкоме. В администрации пояснили такое решение неблагоприятными погодными условиями. Тем не менее, специалисты приглашают всех желающих на вторую часть мероприятия. Она пройдет завтра с 11 утра до 4 дня. Свои площадки развернут представители Престоличного и Вилейского районов. Для гостей подготовят разнообразные точки интереса, от дегустации до выступлений артистов. И в завершение выпуска. В Китае ребенок смог выживать в джунглях на протяжении 2 недель. История произошла в провинции Гуандун. 11-летний мальчик пропал в горном лесу примерно в середине прошлого месяца. Местные экстренные службы смогли найти юного жителя региона за счет одного сборщика трав. Он увидел детскую одежду, и спасатели выдвинулись в указанный район. По словам специалистов, ребенок выжил благодаря плодам фиговых деревьев и дождевой воде. Юный китаец почти не пострадал. После осмотра его передали родителям.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 82 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 16+.
1: Стихи классиков в современном цифровом прочтении. Прямо сейчас в программе «Соло на цифре».
2: Всем привет! С вами Екатерина Гунько, и это проект, в котором технологии и поэзия сливаются воедино. Сегодня мы говорим о любви, о той, которая начинается с единства двух сердец, переживает испытания, но остается в памяти навсегда. Владимир Высоцкий. Вот она. Вот она.
1: Факты.
2: Произведение написано в 1978 году. Оно относится к позднему периоду творчества автора, когда в его лирике стали преобладать глубокие философские и драматические мотивы. В отличие от большинства произведений Владимира Высоцкого, этот текст создавался именно как стихотворение, а не как песня для исполнения под гитару. Исследователи литературы относят строки к любовной лирике автора. Они отражали личный кризис в отношениях с возлюбленной Мариной Влади и к общей усталости от публичности. Владимир Высоцкий – поэт, актер, музыкант, голос целого поколения. Он пел о любви, о дружбе, о жизни. Громко, честно и без прикрас. Любовь приходит, меняется, иногда уходит. Но она никогда не проходит бесследно. А как нейросеть увидит этот хит?
3: Вот

0: Чувство любви можно сравнить с рекой. Сначала она бурлит, несется, захватывает, потом замедляется, может исчезнуть, а иногда родником возвращается вновь. И помните, иногда из маленького чувства рождается целый океан идей. И этот океан внутри вас.
1: Программа «Соло на цифре» на МВ Радио. Летняя, сочная, малиновая, не

0: Реклама. 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет пасмурно, пройдут дожди, ливни и грозы. Ветер слабый и временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
6: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
7: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Reklama@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит знать некоторым белорусам и какое открытие сделали ученые.
0: Новости.
1: Беларусь намерена расширить торгово-экономические отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами. Такое заявление сделал премьер-министр нашей страны Александр Турчин. Это произошло во время его встречи с министром внешней торговли далекого государства Тани Бен Ахмедом Аль-Зиюди. В частности, руководители обсудили инвестиции официального Абу-Даби в различные сферы отечественной экономики, в их числе недвижимость, производство еды и промышленность. Более 600 абитуриентов достигли наивысшего результата на централизованном экзамене по профильным предметам. Об этом сообщили в Министерстве

0: образования. Как отметили в ведомстве, показатель немного больше, чем в прошлом году. Чаще всего школьники набирали максимальные 100 баллов по математике, обществоведению и английскому языку. Средние отметки почти по всем сдаваемым предметам превысили уровень в 60 баллов. Напомню, участникам ЦЭ уже начали рассылать СМС с результатами их испытаний.
1: К новостям в мире.
0: Вступление Украины в Евросоюз к началу следующего года невозможно. Об этом заявил премьер-министр Хорватии. Он подчеркнул, что официальный Загреб прошел довольно длительный путь присоединения к сообществу. Потому политик уверен, Киев не может выполнить все необходимые реформы за столь малый срок. Отмечу, что правительству Хорватии понадобилось 10 лет, чтобы страна стала полноценным участником Евросоюза. Абонентам компании Белтелеком будет недоступен ряд услуг сегодня ночью. Соответствующее предупреждение выпустила сама организация. Причиной ситуации называют проведение плановых технологических работ. В указанное время у человека не получится, например, зачислить деньги на лицевые счета или подключить сервисы оператора. Потому представители организации рекомендуют заранее внести деньги за оказание услуг, чтобы избежать их блокировки во время тех работ. И в завершение выпуска. Команда ученых обнаружила десятки ранее неизвестных видов живых существ в Африке. Исследователи направились с экспедицией в один из регионов Анголы. В итоге специалистам удалось найти множество новых представителей насекомых. Например, экспертам удалось описать уникальных кузнечиков. Их внешний покров крайне прочен, а от противников они защищаются выбросом собственной крови. Также ученые нашли пауков, которые могут светиться под ультрафиолетом. В будущем исследователи намерены более детально изучать открытые виды.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 82 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет пасмурно, пройдут дожди, ливни и грозы. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 17 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
5: Мам, открывай карту. Куда поедем?
6: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
7: Хочу в усадьбу Чапских.
6: Тогда я в Троицкий костел.
5: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
4: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит знать водителям и какой самолет разрабатывают в России.
0: Новости.
1: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин проводит встречу с заместителем лидера Китая Хань Чжэном. Мероприятие организовали в столице нашей республики. Стороны обсуждают реализацию ранее достигнутых соглашений и возможные пути усиления сотрудничества. Александр Турчин подчеркнул, что официальный Минск желает выполнять различные проекты совместно с Пекином. В свою очередь, высокопоставленный гость подтвердил интерес Китая к взаимодействию с Белоруссией. ГАИ Беларуси усилила контроль в местах массового отдыха людей. Сотрудники ведомства следят, насколько разные участники дорожного движения соблюдают положенные нормы. Акцент делают на выполнении принципов остановки и стоянки транспорта. Также инспекторы призывают водителей и пешеходов быть особенно внимательными во время выходных. В такие дни число поездок на машинах растет, что увеличивает и риск возникновения аварий.
0: К новостям в мире.
1: Военный конфликт России и стран НАТО возможен через 4 года. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он считает, что официальная Москва с

0: поможет накопить достаточно ресурсов к 2030 году и начать открытое противостояние с государствами Альянса. Потому политик уверен, участникам блока нужно наращивать свой военно-промышленный потенциал. Отмечу, что власти Беларуси и России неоднократно заявляли о нежелании вступать в конфликт с западными странами. Новостям регионов. Учебно-полевые сборы для десятиклассников завершаются в Минской области. В течение 10 дней ребята находились на базе различных воинских частей и подразделений. Подростки осваивали необходимые для солдат навыки, от строевой подготовки до навыков обращения с оружием. Например, в Жодино прошла торжественная церемония завершения сборов. Местный военный комиссариат отметил наиболее отличившихся школьников почетными грамотами. Также всем подросткам вручили памятные сувениры. И в завершение выпуска. Россия приступила к разработке прототипа нового сверхзвукового пассажирского самолета. Соответствующий проект ведет гособъединение авиастроительных предприятий страны. Как отметил глава корпорации, будущее воздушное судно должно создавать гораздо меньше шума по сравнению со своими предшественниками. Такая особенность позволит свободно применять самолет в обычных аэропортах и летать над населенными пунктами. Отмечу, что аналогичные проекты ведут и другие страны, например, США.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 83 копейки, евро 3 рубля и 29 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 82 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мы вновь расскажем о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 12+.
1: Что посмотреть на выходных в кинотеатрах Минской области, расскажет «Киномания» на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат.
2: Всем привет, с вами Артем Титов, и я расскажу о том, что посмотреть в кинотеатрах Минской области. Первая картина – мультфильм «Кощей. Живая вода». Это новая история о знаменитом персонаже сказок. Однако в этот раз Кощей предстает перед зрителем совсем не злодеем. Сотни лет он искал себе невесту и, наконец, нашел избранницу. Ей стала прекрасная, смелая и сильная девушка Варвара. Однако ее тете совсем не нравится будущий зять, а потому она погружает племянницу в волшебный сон. Вылечить Варвару может только живая вода, а найти ее очень сложное задание. Но Кощей готов идти хоть на край света, чтобы спасти возлюбленную. Какие приключения ждут героя, узнаете в кино. Например, в Несвежском кинотеатре «Салют» мультфильм выйдет завтра в 14:00.
1: Киномания.
2: Вторая лента – триллер «Хищный рывок». Его действие разворачивается в небольшом прибрежном городе. Местных жителей предупреждают о приближении мощного шторма. Люди уже так привыкли, что после таких сообщений ничего не происходит. Однако в этот раз стихия затопила практически все улицы, дома и дороги. Более того, вода соединила город с океаном. И теперь в нем появляются морские хищники, которые совсем не против попробовать испуганных людей на вкус. Смогут ли все герои выжить до прибытия спасателей, увидите на больших экранах. Например, в Клецком райцентре культуры фильм выйдет завтра в 20:30. На сегодня у меня все. С вами был Артем Титов. Следите за киноновинками и смотрите только лучшее.
1: «Киномания» на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат. От заката до рассвета объявляем лето.

Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Коктейль, бассейн, барбекю. Летние выходные на Минской волне.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность без осадков. В некоторых районах возможен туман. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 12 градусов по Цельсию. Днем от 17 до 23 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наша музыка на Минской волне.
2: Я всю ночь смотрел на...

0: Минской волне 17 часов.
1: Минская волна. Категория 12+.

0: Супербелорусы. Прямо сейчас на МВ-радио.
1: Всем огромный музыкальный привет! У микрофона Вика Красовская, и это проект «Супербелорусы» — шоу, где бьется пульс современной отечественной музыки. Знаю, вы всю неделю ждали выпуск, и поверьте, сегодня у нас будет по-настоящему жарко. Интриги зашкаливают, новинки наступают на пятки, а атмосфера в студии просто космическая. Пусть эта музыка зарядит вас суперпозитивом на много дней вперед. И не забывайте, что судьба каждого исполнителя исключительно в ваших руках. Заходите на наш сайт mvolna.by, отдавайте свои голоса и меняйте ход игры. Настраивайтесь на максимум. Мы открываем чарт.
0: Удар первый.
1: «Жизнь» — это большой фильм, где ошибки, они же блуперсы, только добавляют искренности. Наши ребята подготовили для вас идеальный саундтрек к самым динамичным моментам. Лера Бернатович, Артем Скороль. Блуперсы.

Ой-ой-ой, зафиксирован мощный скачок энергии. Если вы почувствовали, как земля уходит из-под ног, не паникуйте. Это не землетрясение. Это в наши колонки врывается дуэт, чья суперсила управлять гравитацией танцпола. Они выпускают на волю звуковую волну, против которой нет иммунитета. Настраиваем свои внутренние частоты и ловим этот ритм каждой клеткой тела. Максимальная амплитуда и запредельный драйв. Juicy Beat, Lennox Nova. Vibration.

0: Супер белорусы. Удар третий.
1: Внимание на радары. В нашем чарте появляется объект, который движется быстрее болида Формулы-1. Говорят, вдохновением для этого трека стал сам Брэд Питт. Его драйв, его страсть и его фильм о запредельных скоростях. Но если Брэд управляет машиной, то эта девушка управляет нашими чувствами через рецепторы. Готовьтесь почувствовать этот шлейф адреналина и магии. А посмотреть интервью и как создавался хит можно в программе «Живой звук» на YouTube-канале МВ Радио. Диана Громова. Запах кожи.

0: В мире, где каждый день это битва за крутое настроение, когда тучи серости пытаются захватить эфир, на помощь приходят они.
1: Супербелорусы.
0: Говорят, когда мы влюбляемся, внутри происходит настоящий взрыв эмоций. Но наша следующая участница превратила это чувство в мощный танцевальный бит. Приготовьтесь, этот вокал прошибает насквозь, а ритм заставляет сердце биться в унисон.

0: Вкусы.
1: Даже самым мощным героям нужна пауза, чтобы восстановить силы. Когда дым битвы рассеивается, а город умывается первыми каплями свежести, наступает время для особенной музыки. Он приготовил идеальный саундтрек для тех, кто любит этот чистый, ни с чем не сравнимый момент обновления. Здесь нет лишнего шума, только легкий ритм, который проникает прямо под кожу, и вера в то, что солнце обязательно вернется. Выдыхаем все лишнее и ловим этот вайб. Тоннел после дождя.

0: Белорусы.
1: Прямо сейчас открывайте сайт mvolna.by, голосуйте и меняйте расстановку сил в хит-параде «Супер Белорусы». А теперь время нашей рубрики «Суперсила».
0: Суперсила.
1: Иногда, чтобы услышать настоящий хит, нужно заглянуть за кулисы. Наш следующий герой долго создавал музыку для других, но теперь сам дарит нам свои песни. В хит-параде «Супер Белорусы» устроился исполнитель с потрясающим чувством стиля. Ловим легкое настроение и вспоминаем юность. Лирик. Кассеты.

0: «Супербелорусы». Концентрация хитов, которые вы точно слышали.
1: «Супербелорусы».
0: Она штурмует хит-парады со своим мощным синглом. Этот трек стал настоящим манифестом для тех, кто пережил крушение иллюзий, но нашел в себе силы возродиться из пепла. Певица доказывает статус супербелорусский не только на сцене. Ловите горячую новость. Алена официально стала ведущей популярного утреннего шоу. Теперь она заряжает позитивом всю страну в прямом эфире. Товстик. Разбитые мечты.

0: Это не просто хит-парад, это супербелорусы. Летим дальше. Мы на МВ-радио не тратим время на теорию. Мы создаем музыкальную реальность. Пока другие спорят о форматах, мы просто включаем то, что у каждого белоруса сейчас на репите.
1: Супербелорусы.
0: Бывают песни, которые согревают даже в самый пасмурный день. Наш следующий участник хит-парада «Супербелорусы» создал настоящий музыкальный уют. История о чувствах, которые так же легко вскружат голову, как глоток любимого кофе. Искренний и талантливый. Никита Белько. «Капучино».

0: Приготовьтесь. Сейчас по проводам потечет ток сверхвысокого напряжения. Мы подошли к моменту, когда музыка обретает плотность и становится настоящим щитом против любых невзгод.
1: Квантовый скачок.
0: Если вы искали источник солнечной энергии, способный запитать целый мегаполис, то вы его нашли. У нее есть секретное оружие, которое заставит вас сиять ярче любой звезды. Это не просто танцевальный бит, это настоящий выброс эндорфинов и света, который пробивает любую тьму. Отбрасываем тени, выходим на свет и сияем вместе с ней. Погнали зажигать! Лили Сэм.

этой артистки нет нужды в лазерах или полетах. Ее голос и есть та самая стихия, которая сокрушает преграды. Она знает все о том, как найти неисчерпаемый источник внутри себя, когда кажется, что ресурсы на нуле. Это мощь в чистом виде. Настя Кравченко. Сила.

0: На МВ-радио музыка, которая объединяет нас прямо сейчас. Мы приготовили для вас особенный блок. Три мощных динамичных трека подряд, под которые невозможно усидеть на месте. Забудьте о суете и ловите эту чистую волну белорусского звука. Три песни на одном дыхании. Поехали!
1: Супербелорусы! Финальная битва!
0: Цой, Анна Трубецкая, радио.

0: Тусы.
1: Вот и пролетело время незаметно, но очень ярко. Яркие хиты прозвучали, а в ваших плейлистах наверняка появились новые классные треки. С вами была Вика Красовская, и я искренне желаю, чтобы ваше настроение всегда оставалось на высоте, а в душе звучала только правильная музыка. Прямо сейчас открывайте сайт mvolna.by, голосуйте и меняйте расстановку сил в хит-параде «Супер Белорусы». Слушайте свое, любите жизнь, и до встречи через неделю.
0: Еще одна неделя позади, а значит, пора готовить новый плейлист «Супер Белорусы» на МВ Радио. Этому городу нужны свои герои.
2: Завтра в Минской области будет переменная облачность без осадков. В некоторых районах возможен туман. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 12 градусов по Цельсию. Днем от 17 до 23 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
0: МВ Радио.

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность без осадков. В некоторых районах возможен туман. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 12 градусов по Цельсию. Днем от 17 до 23 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

Завтра в Минской области будет переменная облачность без осадков. В некоторых районах возможен туман. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 12 градусов по Цельсию, днем от 17 до 23 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: не забыть о тебе.
1: Радио.

0: реклама на Минской волне.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама на Минской волне.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность без осадков. В некоторых районах возможен туман. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 12 градусов по Цельсию. Днем от 17 до 23 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра. МВ-радио.

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. МВ Радио.
3: Everyone's tired. Tensions are thick. Stuck in the rat race. So over it.

Завтра в Минской области будет переменная облачность без осадков. В некоторых районах возможен туман. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 12 градусов по Цельсию, днем от 17 до 23 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность без осадков. В некоторых районах возможен туман. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 12 градусов по Цельсию, днем от 17 до 23 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.
1: МВ Радио. Минск 97.4.

Завтра в Минской области будет переменная облачность без осадков. В некоторых районах возможен туман. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 12 градусов по Цельсию. Днем от 17 до 23 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.